0: Все-все в одном месте.
1: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
2: «Керамин» – одно место, одно решение. Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон – забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: мы дарим вам настроение. Хорошее начало.
1: Шоу «Хорошее начало» звучит из ваших приемников, друзья. Всем желаем доброго утра. В студии работают Ольга Пшеничная и Вячеслав Мишин.
2: Вот такое утро началось, прохладное вроде как, но несущественно. Но я думаю, что многие рады такому стечению обстоятельств, потому что, ну, жара уже как-то, ну, извините, хватит. Хотя она на следующей неделе придет и скажет, ну, снова здравствуйте. Ну, а мы...
1: Здравствуйте. Снова. Как дела?
2: Да, говорим вам уже сегодня и все будние дни, поэтому это наша работа и наше удовольствие. Всем доброго утра. Оставайтесь с нами. Совсем скоро поговорим о том, что насоветовали звезды.
3: Звук поставим.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента. Щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкусно мир».
3: «Букет Молдавии» приглашает на работу в свою команду главного агронома, виноградарей, трактористов, инженера-химика, водителей, водителя электропогрузчика, охранников. Мы предлагаем достойную заработную плату, официальное трудоустройство. Справки по телефону 775-96-771.
4: Хотите получить скидку и подарок одновременно? Тогда спешите в Центр климата на акцию «Месяц подарков». До 12 июля делайте любую покупку со скидкой до 7% и участвуйте в ежедневных розыгрышах. Главный приз – инверторный кондиционер «Аэрвита девятка». Только в Центре климата. Звони 1440.
5: Эй, ты! Да-да, ты, выпускник! Ты уже решил, куда поступать? Поступай правильно! Хочешь освоить востребованную профессию, чтобы найти высокооплачиваемую работу, не уезжая из Приднестровья? Тогда тебе в Слободзейский политехнический техникум. Агромелиорация и механизация сельского хозяйства. Поварское и кондитерское дело. Сварщик. Защита в чрезвычайных ситуациях и пожарная безопасность. Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и не только. Вся информация по телефону 0557-22-77-2. Приходи в Слободзейский политех. Поступай правильно.
6: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты

0: и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
1: Реклама на Интер-ФМ.

0: Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: Клуб и гороскоп, друзья мои. Пройдемся по всем знакам зодиака, конечно же, и начнем мы с Овнов. Сегодняшний день будет для вас одним из самых удачных за последнее время. Пользуйтесь этим. Эта луна влияет положительным образом на вашу судьбу, но она в таком положении навсегда не останется.
2: Тельцы, сегодня вы будете придираться к окружающим. Возможно, они в полной мере этого заслуживают, но вам эта честь не добавит. Это следует учитывать.
1: Близнецы, сегодня вы можете обнаружить что-то, что вы считали личным делом, вдруг стало достоянием широкой общественности. И она, общественность, это самая, с удовольствием моет вам косточки.
2: Раки, сегодня значение будет иметь не только то, что вы говорите, но и то, как вы слушаете. Чем внимательнее вы будете, тем больше интересного и полезного для себя узнаете.
1: Львы, сегодня у вас появится реальная возможность уговорить тех, кто ранее уговором не поддавался. Но сила убеждения, оружие, обоюдоостро. При неаккуратном обращении можно уговорить на любое, сколь угодно глупое действие самого себя.
2: Девы, сегодня вы можете оказаться несколько многословной. Придется все время следить за собой, ибо, во-первых, это качество не вызывает уважения, а во-вторых, вы можете запутаться в словах и потерять тему беседы.
1: Не впервой. Весы, сегодня вы будете человеком исключительно высоких моральных качеств. Не то, чтобы обычно это было не так, но сегодня ваша щепетильность вовсе не будет иметь никаких границ. Вы это не переусердствуйте.
2: Скорпионы, сегодня основное беспокойство вам будет доставлять ваш друг. Он

0: настолько обеспокоен проблемой получения того, что он хочет, что не слишком контролирует свои действия. Ваша задача – уберечь его от неприятностей.
1: Стрельцы, вас беспокоят не столько сами ваши проблемы, сколько отсутствие участия к вам, как их носителю со стороны окружающих. Это не совсем честно, ведь и у них есть свои заботы. Это вовсе не означает, что к вам плохо относятся.
0: Козероги, сегодня вы будете более хрупким, чем обычно, как в психологическом, так и в физиологическом смысле. Постарайтесь оградить себя от сквозняков, ну и скандалов тоже.
1: Водолеи, ситуация, в которой вы находитесь, чревата внезапным изменением обстоятельств со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями. Будьте готовы к переменам.
0: Рыбы, развлекитесь сегодня сами и развлеките членов вашей семьи. Пришите хором кроссворды, что ли, если, конечно, совместная уборка квартиры не принесет большого удовольствия. Хотя тоже полезная вещь.
1: На самом деле, заходите на наши странички в социальных сетях, если пропустили вдруг свой знак зодиака. Это странички ВКонтакте и в Одноклассниках. Ну, а еще залетайте на нашу страничку в Инстаграм inter.fm. Оставляйте реакции на наши сторис. Нам это приятно.

Arrivederci, мне стало легче. Хотя я думал, что все это навечно. Arrivederci, говорить нечем. Переживу и даже не замечу. Arrivederci, мне стало легче. Хотя я думал, что все это навечно. Arrivederci, говорить нечем. Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 8 утра в столице. Здравствуйте. Молдова отказывается от мирного диалога и стремительно вооружается. Об этом заявил Вадим Красносельский в интервью информагентству РИА Новости. Официально Кишинев проигнорировал предложение Приднестровья подписать совместную декларацию о приверженности исключительно мирным методам урегулирования, подчеркнул президент. Суть инициативы – решать все спорные вопросы за столом переговоров. Но понимания в Кишиневе она не нашла. Вместо этого Молдова активно вооружается. К 2030-му военные расходы планируют раздуть до 1% от ВВП. Это вызывает обеспокоенность, тем более, что Кишинев уже применял оружие против Приднестровья, отметил президент. Кроме того, оборонная стратегия Молдовы нацелена на тесное сотрудничество с НАТО, при том, что по Конституции страна имеет нейтральный статус. Другим темам. 8 миллионов рублей направит правительство на работу соцучреждений. Решение о распределении средств из фонда «Вместе» приняли на заседании. Почти 7 миллионов пойдут на лекарства для людей с хроническими заболеваниями. Еще чуть более миллиона предусмотрено на питание в больницах, школах-интернатах и обычных школах. Благотворительный фонд «Вместе» продолжает принимать пожертвования. Вся информация о поступлении и расходовании средств публикуется в открытом доступе. 17 курьеров телефонных мошенников только в июне задержали приднестровские оперативники. Большинство задержанных – школьники и студенты от 16 до 20 лет. Они забрали у обманутых пенсионеров в общей сложности 1,5 миллиона рублей. Бабушка из Тирасполя поверила, что родственник в аварии, отдала 20 тысяч долларов. Несовершеннолетних курьеров задержали в течение суток. Мошенники усложнили схему передачи денег. Одни забирают, передают другим, те отвозят следующим. Преступники рассчитывают, что так сложнее будет до них добраться, пояснили в уголовном розыске. Курьерам грозит до 12 лет тюрьмы плюс возмещение ущерба. Семьи с малышами до 3 лет приглашают на парад детских колясок в Слободе. Он пройдет в День семьи. Заявки еще принимают. Тема фестиваля – любимый герой мультфильма. Организаторы ждут не только оформления колясок, но и костюмы для родителей и малышей. Шествие с артистами и воздушными шарами стартует завтра в 6 вечера. После парада всем участникам вручат подарки. А теперь погода. В Тирасполе сегодня переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковременный дождь, возможно, гроза с порывистым ветром. Воздух днем прогреется до 30 градусов. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
2: Агрофирме требуются люди на сбор черешни в селе Суклея. За справками обращайтесь по телефону 37-01-115 и 779-61-104.
3: Эй, ты! Да-да, ты, выпускник! Ты уже решил, куда поступать? Поступай правильно! Хочешь освоить востребованную профессию, чтобы найти высокооплачиваемую работу, не уезжая из Приднестровья? Тогда тебе в Слободзейский политехнический техникум. Агромелиорация и механизация сельского хозяйства, поварское и кондитерское дело, сварщик, защита в чрезвычайных ситуациях и пожарная безопасность, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей и не только. Вся информация по телефону 0557-22-77-2. Приходи в Слободзейский политех. Поступай правильно.
4: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
5: Внимание! Рынок «Меркурий» работает в обычном режиме. Одежда и обувь для всей семьи, товары для дома, аксессуары и многое другое. Все это ждет вас на рынке «Меркурий». Приходите за выгодными покупками и хорошим настроением. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Клара Цеткин, 2А. Рынок «Меркурий». Территория выгодных покупок.
6: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
7: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон – забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Звуковая завеса.
1: Друзья мои, звуковую завесу можно разогнать наборчиком полотенец от Тиротекса, наших друзей и спонсоров. Друзья, все, что необходимо сделать, это звониться к нам в студию и понять, какую же песню мы положили на другую, так сказать, аранжировку.
2: Да, все, что нужно прямо сейчас, дозвониться к нам в студию, опять же, по номеру телефона Тирасполь 6177 и поиграть с нами. Есть завеса, но она, знаете, такая. Вот она пришла, вроде завесила все, но разгадать можно, поэтому звоните прямо сейчас, поехали.

0: Рынок «Меркурий». Территория выгодных покупок.
1: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
2: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
3: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
4: Реклама на Интер-ФМ.

Дорогие друзья мои, от 40 до 160 рублей за самый дорогой билет. Мне кажется, что с вечером четверга все уже решено. Ну а мы, Ольга Пшенична и Вячеслав Мишин, с вами прощаемся. Желаем всем прекрасного денечка, крепкого здоровья, побольше хороших новостей. Услышимся завтра здесь на 107.7 FM.

Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 11 утра в столице. Здравствуйте. Сухую траву дважды тушили вчера в Григориопольском районе. В селе Малоешты горел сухостой в огороде, в поселке Карманово трава и кустарники. В обоих случаях была угроза жилым домам, но пожарные сумели не допустить к ним огонь. Тушили в Малоештах и хозпостройки.

0: Два сарая с дровами стояли вплотную друг к другу и сильно полыхали. Жилые дома находились всего в полуметре. Пожарные справились, и трагедию удалось предотвратить. Причины возгорания устанавливают. Из-за денежного долга подрались два знакомых в Бендерах. 32-летний мужчина несколько раз руками ударил 48-летнего приятеля по голове. Тот упал и ударился затылком об асфальт. Лежачего продолжали избивать. Милицию и скорую вызвали очевидцы. Пострадавшего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Нападавшего в УВД. На него могут завести уголовное дело по статье «Хулиганство». К другим новостям. Более 1000 заявлений подали абитуриенты в ПГУ. Приемная кампания продолжается. Наибольшей популярностью пользуются специальности «Лечебное дело», «Программная инженерия», «Стоматология», «Реклама» и «Связи с общественностью» и «Право». Вся информация о поступлении в госуниверситет есть на официальном сайте ПГУ. Работать приемная комиссия будет еще 11 дней. От экстремальной жары страдают не только люди, но и животные. В Дубасарском зоопарке медведицу регулярно освежают водой. Пернатые стали чаще пить, а аппетит, наоборот, понизился. Для присмыкающихся температура сейчас комфортная, похожая на их родную в тропических лесах Южной Америки. В зоопарке в Дубасарах несколько сотен животных. В жару работники особенно следят за водой. Звери пьют больше обычного. Лебеди прохлаждаются в пруду. Свой личный бассейн есть у медведицы Маши. Пятнистый олень Бэмби тоже имеет доступ к воде. На его территории есть и деревья. Кроме воды, животные запасаются влагой через фрукты, овощи и растения, и жару хорошо переносят. Небольшой дождь во второй половине дня прогнозируют на сегодня синоптики. Возможно, гроза. Дождь гидрометцентр передает и на последующие сутки. А сейчас в республике плюс 25. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Ну что, мое время пришло. 11:18 на студийных часах. Марианна Логинова здесь и сейчас. С вами ближайшие несколько часов. Программа по заявкам впереди. Ну а пока встречайте ночные снайперы. Джастин Бибер приготовится.

0: и тянули эту ночь как могли.
1: Реклама на Интер-ФМ. Общайтесь, слушайте.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в Республике Полдень. Вниманию водителей, перекрытие в Тирасполе. Завтра по Покровской в столице пройдет крестный ход. С 5:30 до 5:30 вечера в центре ограничат движение. Парковку запретят с 7 утра до конца мероприятия. Машины нельзя будет ставить по всей главной улице, в Екатерининском парке, у кинотеатра и возле площади. ГАИ рекомендует заранее планировать маршрут. На месте будет работать эвакуатор. Женщина пострадала вчера в аварии на Липканах в Бендерах. Водитель «Мерседеса» нарушил дистанцию и въехал в автомобиль «РАВ», когда тот поворачивал. Микроавтобус завалился на бок. В момент столкновения на заднем сиденье «Мерседеса» находилась пассажирка. Она сильно ушиблась лбом. Пассажиры «РАВа» не пострадали. Проводится проверка. К другим темам. В Кишиневе официально прекратил работу «Русский дом». Соглашение денонсировала Молдова в одностороннем порядке. Россотрудничество до 4 июля проводило конференции и круглые столы, где обсуждали русскую историю и культуру. Общественные организации продолжат свою работу, отметила председатель русской общины Молдовы Людмила Лощенова. Глава приднестровского МИДа Виталий Игнатьев предложил открыть «Русский дом» в Тирасполе. Это предложение рассмотрят, ответили в русской общине Молдовы, но будут пытаться сохранить аналог «Русского дома» в Кишиневе. Сейчас гуманитарными проектами занимается отдел культуры посольства России. Выставка художников Приднестровья открылась в Дубасарской картинной галерее. Свои работы представили 28 авторов из Дубасар, Тирасполя, Бендер, Рыбницы и Григориополя. Это произведения живописи, графики, батика и гобелена. Экспозиция проходит в рамках Года приднестровского народа. Работать она будет до середины августа. А в конце выпуска о погоде в Тирасполе +27. Это были новости. Будьте в курсе событий.

0: от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
1: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: Трибуна на Интер-ФМ.
1: А вот и программа «Трибуна» на Интер-ФМ. Макс Кирязов у нас. Максим, здравствуй.
2: Здравствуй. Ну что, выплакали все слезы, кто вчера болел ночью за сборную Португалии, персонально за Криштиану Роналду, как поется в одной песне, ничего не приходит бесследно, и всему когда-то наступает конец, и действительно, Криштиану Роналду подтвердил, что больше за сборную Португалии он играть не будет, и очень долгая дорога, которая тянулась еще с Евро-2004, на секунду, вот так вот заканчивается, так и не стал чемпионом мира Криштиану, но можно перефразировать всякие истории про то, что это у Кубка мира нет Криштиану, а не наоборот. Ну, факт остается фактом. Конечно же, свое место в пантеоне великих португалец занял. Пока что ни у кого не получалось играть на 6 чемпионатах мира и на каждом из этих чемпионатов мира забивать. Вспоминаем мы, конечно же, былые времена, когда Криштиану рубился и против тираспольского Шерифа, забивал его ворота и в домашнем, и в гостевом матче. Но как раз вот эта страница карьеры Роналдо еще далеко не перелистана, потому что впереди новые насыщенные сезоны в Саудовской Аравии, и Криштиану продолжит выступление за Аль-Наса. Ну а мы к чему переходим? К нашему любимому тираспольскому Шерифу.
1: В четверг.
2: Да, как в старой скороговорке, в четверг 4 числа, но подчеркиваю, не 4, а 9 июля на главной арене футбол. Последние два еврокубковых домашних матча мы играли где придется, то в Ниспаренах, то в Кишиневе, ну не разрешал УЕФА, Европейский футбольный союз в прошлом году играть на главной арене с нидерландским Утрехтом и с бельгийским Андерлехтом. Но вот проведению матча «Шериф-Алюминий» на спорткомплексе «Шериф» ничего не должно помешать. Матч пройдет у нас, начнется в 20.00. Билеты уже вовсю в продаже. Что ты знаешь о команде «Алюминий»?
1: Я знаю, что «Шериф» с ними никогда еще не встречался.
2: Не то, что «Шериф» с ним никогда еще не встречался. «Алюминий» вообще ни с кем в Еврокубках еще не встречался. Эта команда достаточно солидная. Клубу 80 лет. Он был основан в Югославии вскоре после окончания Второй мировой войны. Но вот до больших высот он никогда не добирался. Более того, два сезона назад «Алюминий» из маленького города Кидричево играл во второй словенской лиге и не помышлял о Еврокубках. Но тут случилось какое-то невероятное преображение. Команда вышла в высшую лигу, команда добралась до финала Кубка Словении. И самое главное, этот самый кубок выиграла, и благодаря этому впервые в истории получила право сыграть в Еврокубках. Шерифта матерый еврокубковый боец, у команды 6 участий в групповом этапе Лиги Европы, и, казалось бы, команда из разных весовых категорий, но, как говорят специалисты, былые года, былой опыт особого значения на таком уровне не имеет, поэтому все начнется 9 июля с чистого листа. Лига Европы. Это, конечно же, не так статусно, как Лига Чемпионов. Многие спрашивают, ну вот зачем идти, мы тоже Лигу Чемпионов подождем. Ну нет, это очень серьезный, очень статусный еврокубковый турнир. И, конечно же, поболеть за «Шериф» и вместе с ним начать новый международный поход в четверг обязательно нужно. «Алюминий» из Кидричева прилетает к нам в среду, то есть уже завтра. Для команды и любой международный выезд — это целое событие. Я в Фейсбуке вступил в группу болельщиков «Алюминия» из Кидричева, и там как раз люди делятся своими впечатлениями, говорят, наконец-то у нас какой-то евротур. Не тот евротур, который был в знаменитой комедии «Из нулевых», более скромный. Они либо поедут на автобусе до Тирасполя, либо через Болонью, либо через Будапешт прилетят в Кишинев и уже оттуда приедут в Тирасполь. Но сам по себе факт участия в этом международном турнире, в этом международном матче для «Алюминия» — очень знаковый момент в их биографии. И словенская команда, конечно же, с нетерпением ждет дебюта, который будет послезавтра на главной арене.
1: Многометный клуб,
2: да, «Алюминий». Да, очень смешное, забавное название. Те, кто не особо владеют сербо-хорватским, могут задаться вопросом, что же это такое. Ну,

0: Вот мяч, там, многомет по-словенски, по-сербски, я думаю, к этому мы уже привыкли. Ну, алюминий, так и переводится алюминий, почему такое странное название, но у нас же была команда «Искра-Сталь», которую спонсировал Молдавский металлургический завод, и, собственно, поэтому они были сталью и были сталеварами. У алюминия похожая история. Этот клуб однажды взял под свое крыло крупный словенский завод, собственно, по производству алюминия, и сказал: а давайте мы вам дадим такой название. Нестандартное для футбола, но, по крайней мере, запомнитесь. Уже давным-давно не спонсирует алюминиевый завод клуб из Кидричева, а название осталось и для игроков, и для болельщиков. Это такой своеобразный бренд, и на эмблеме алюминия изображена звезда и желтая буква А, чтобы никто не перепутал. Но при этом игроки клуба, они никакие там не жестянщики, не сталевары, никто иной, они лесники. Почему лесники? Потому что рядом со стадионом, где играет клуб, находится лесной массив. Все достаточно просто. Не знаю, в каком количестве приедут словенские болельщики и будут ли они присутствовать на трибунах главной арены, но то, что небольшой десант фанатов все-таки будет, это совершенно точно. Ну и не удивляйтесь, если вы в четверг увидите балканских ребят на улицах Тирасполя, в том же Фейсбуке они в комментариях пишут, что хотят приехать пораньше, кто-то останется у нас, кто-то будет ночевать в Кишиневе, но вот все приедут за 5-6 часов до начала матча для того, чтобы прогуляться по Тирасполю и посмотреть на наш город. Давай топ-3 места, которые фанаты алюминия в четверг обязательно
1: я
0: должны
1: знаю, где
0: увидеть.
1: Мы их встретим.
0: Где?
1: На бульваре Гагарина. Они будут фотографироваться с Гагарином.
0: С Гагарином,
1: это
0: да.
1: Это база.
0: Потому что в ракете «Восток-1» был

0: Реклама на Интер-ФМ. Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
1: Букет Молдавии приглашает на работу в свою команду главного агронома, виноградарей, трактористов, инженера-химика, водителей, водителя электропогрузчика, охранников. Мы предлагаем достойную заработную плату, официальное трудоустройство. Справки по телефону 775-96-771.
2: Открой красоту и богатство родного края с водой «Наш край» от Тираспольского хлебокомбината. Сканируй QR-код на бутылке и отправляйся в незабываемое путешествие по просторам родного края. В каждой капле – польза и богатство наших краев. В каждом глотке – любовь и освежающая прохлада. «Наш край» – уникальность и разнообразие в каждой бутылке.

0: На реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63-567.
1: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
2: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
1: Вот прям все-все в одном месте.
2: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
3: «Керамин» – одно место, одно решение.
4: Суперсмартфону – супертариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC всегда на связи.
3: Реклама на Интер-ФМ.

Джексон Джонс. Прерву их буквально на мгновение, чтобы напомнить о том, что у нас в следующем часе с вами программа по вашим заявкам. Что делать, помните, пишите уже сейчас в Viber, кому приветы и что хотите послушать.

У каждого шедевра есть свои скелеты в шкафу. Случайная ошибка, ставшая легендой. Секретный мотив великого шефа и подлинная родина, скрытая за веками споров. Кулинарное досье. Раскрываем вкус истории. Только на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Час дня в республике. Здравствуйте. Мирное урегулирование приднестровского вопроса не входит в планы нынешних властей Молдовы и Евросоюза. Такое мнение высказал парламентарий Вадим Кравчук, комментируя отказ Кишинева подписать декларации по мирному урегулированию. «Молдову милитаризируют и утверждают, что хотят решить вопрос мирным путем», — сказал Кравчук. Он напомнил про закон о сепаратизме, отсутствие переговоров в формате 5+2. Диалога практически нет, а если есть, то только для ширмы. Еще раз сказать, что приднестровская сторона не хочет разговаривать, отметил депутат. Молдова хочет вывести миротворцев из Приднестровья и якобы после этого собирается вести мирный диалог, но это будет повторение 92-го года, подчеркнул парламентарий. К другим новостям. 200 закладок с гашишем изъяли у жительницы Бендер. 41-летнюю женщину задержали в Тирасполе. На дело она взяла ребенка. По данным следствия, с мая по июнь женщина работала на 2 наркошопа. Возбуждено уголовное дело. Бендерчанке грозит до 20 лет лишения свободы. Сжигал траву у себя на участке и получил штраф житель Глиново-Слободейского района. Огонь вышел из-под контроля и перекинулся на соседний заброшенный огород. Горело в итоге 0,5 гектара. Пожарные все потушили. Мужчине теперь придется заплатить 420 рублей штрафа. За сутки спасатели выезжали на тушение травы 8 раз. Продолжим. Сезон ярмарок выходного дня начинается в Бендерах. Первая развернется на Шелковом уже в эту субботу. Затем продажи фермерских фруктов и овощей будут в каждом районе города, а также в Гиске и Протигайловке. График есть на сайте госадминистрации. Ярмарки уже начались в столице. В Рыбнице фермеры выйдут со своей продукцией через неделю. Сезон ярмарок выходного дня продлится до октября. И к погоде в конце выпуска.

0: Москва в Тирасполе сейчас плюс 27. Это были новости. Встретимся в эфире через час.
1: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
2: У меня вчера родился сын.
3: Поздравить с днем матери.
4: Хочу передать привет, брат.
5: Передаю привет. Поводов сотни. Программа одна. Программа по заявкам на Интер-ФМ.
6: Интер-ФМ. Здравствуйте.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика.

0: ковров и платков. Огромный выбор, самые низкие цены и модные новинки, которые вы не найдете больше нигде. Подарите себе стильное лето. Приходите уже сегодня. Подробности на сайте Башмак МД.
1: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и

0: Реклама на Интер-ФМ. Общайтесь, слушайте, узнавайте новое, ищите идеи с опциями мобильного интернета «Экстра». Выбирайте свою опцию в приложении «Мой IDC». Получайте гигабайты мобильного интернета тогда, когда они по-настоящему нужны. Узнайте подробнее по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
1: Любимый, может, поторопимся? Нам еще столько всего для ремонта ванны искать. И плитку, и мебель, и даже сантехнику.
2: Да не переживай, я знаю одно место, где мы все это найдем за раз.
1: Вот прям все-все в одном месте.
2: Да, в магазине «Керамин» есть все, что нам нужно для уюта и комфорта в ванной комнате.
3: «Керамин» – одно место, одно решение.
4: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
5: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
6: Открой красоту и богатство родного края с водой «Наш край» от Тираспольского хлебокомбината. Сканируй QR-код на бутылке и отправляйся в незабываемое путешествие по просторам родного края. В каждой капле – польза и богатство наших краев. В каждом глотке – любовь и освежающая прохлада. «Наш край» – уникальность и разнообразие в каждой бутылке.
7: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
8: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: смотри на них.
1: Привет всем, в студии Даша Булавина с последними новостями из мира звезд. Бейонсе представила новый сингл за 2 месяца до дня рождения. Написанная Бейонсе Фарреллом Уильямсом, The Dream и Дариусом Диксоном, а также спродюсированная Бейонсе и Уильямсом композиция — это новая версия трека «Donk», первоначально записанного в 2013 году, который впоследствии просочился в интернет. Сопровождение видео снято Клиффом Уотсом с использованием кадров из архива певицы. «Morning Dew» стал первой новинкой Бейонсе за 2 года, прошедших с выхода ее последнего полноформатного альбома «Ковбой». Картер 2024 года. Релиз сингла знаменует начало 60-дневного обратного отсчета до 45-летия Бейонсе, а также предстоящего переиздания ее 2-го сольного альбома «B-Day» к ее 20-летию.
2: Party for everybody!
1: Тейлор Свифт вышла замуж. Свадьба певицы и спортсмена Трэвиса Келси состоялась 3 июля. Хотя место проведения торжества держалось в секрете и даже не указывалось в приглашении, скрыть его не удалось. Главная свадьба года состоялась в Нью-Йорке в Madison Square Garden. Это 2-й случай в истории. 5 июня 1974 года американский музыкант Слай Стоун женился здесь на модели и актрисе Кэти Сильви. 2 июля прошла традиционная для американских свадеб репетиция, а на самом торжестве присутствовало около 1000 гостей, в том числе звездных. В числе приглашенных Джиджи Хадид и Брэдли Купер, Селена Гомес и Бенни Бланко, Эд Ширан и Черри Сиборн, Эмма Стоун и Дэйв МакКрей, Маргарет Квелли и Джек Антонов и многие другие. Свифт даже позвала на свадьбу своего бывшего бойфренда Гарри Стайлса, но он не смог приехать, потому что находится в туре. Жених и невеста отдельным пунктом указали в приглашениях, что им не надо дарить подарки. Более того, накануне свадьбы они пожертвовали 26 миллионов долларов в различные благотворительные фонды США.
3: Вот это да!
1: Deep Purple выпустили свой 24-й альбом. В пластинку британских рокеров вошли 13 треков, в том числе выпущенные ранее синглы и клипы Arrogant Boy и Diablo. Продюсером выступил Боб Эзрин. В августе группа отправится в мировой тур из 86 концертов, который стартует в США.
2: Контора пишет.
1: Баста и Полина Гагарина выпустили «Честного Феникса». Премьера совместного сингла состоялась 3 июля. «Феникс» — 4-я по счету коллаборация этих артистов. Предыдущие совместные синглы «Голос» и «Целого мира мало» из альбома «9» и «Ангел веры» в поддержку подопечных фонда «Обнаженные сердца» выходили 10 лет назад. Артистов связывает многолетняя дружба, инициатором новой совместной песни стал Баста. «Мы давно не работали с Полиной над общим музыкальным материалом, поэтому, когда я понял, как должен звучать «Феникс», сразу написал ей. Великолепный, сильный голос Полины здорово лег в трек. С ней «Феникс» зазвучал ярко, объемно и по-настоящему вдохновляюще. Как и должна звучать песня о том, как после тяжелых падений можно подняться на новую высоту, рассказывает Василий Вакуленко. «Мы с Васей очень разные артисты, но в музыке у нас совпадает главное – честность. После предыдущих работ осталось ощущение, что мы еще не все сказали друг другу как музыканты», говорит Полина Гагарина. По словам артистов, в студии трек был записан быстро, но в этот раз музыканты пошли на стилистический эксперимент. У «Феникса» достаточно тяжелое, мощное рок-звучание, которого ранее не было в совместных работах. «Для меня «Феникс» не просто красивая легенда о возрождении. Это в первую очередь про выбор продолжать жить и действовать после момента, когда тебе казалось, что все закончилось. Не делать вид, что огня не было, не отрицать свою боль, а пройти через нее и стать другой. Сильнее, честнее, свободнее. Мне бы хотелось, чтобы человек, который сейчас находится в своей внутренней темноте, услышал эту песню и почувствовал, ты не разрушен, а просто меняешься, перерождаешься и становишься сильнее», резюмирует артистка. Вот такие новости.
0: Смотри на них.

0: чебуре, че, че, чебуре, чебуре, че, че, чебуре.
1: Что ж, друзья, игра «Что было раньше» звучит в эфире прямо сейчас.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Приднестровье, 6 вечера. Здравствуйте, вы слушаете новости. Пропасть между Кишиневым и Тирасполем растет из-за прямого давления молдавских властей на Приднестровье и отсутствия реального диалога. Об этом в интервью информагентству РИА Новости заявил Вадим Красносельский. Молдавские власти отказываются от диалога на высшем уровне и не выполняют прежние договоренности. Вместо этого Кишинев усиливает экономическое и административное давление. Дипломатический формат 5+2 не функционирует. И на этом фоне, отметил президент, единственной гарантией безопасности в регионе остаются российские миротворцы. Он напомнил о бендерской трагедии 92 года и выразил надежду, что у политиков в Кишиневе не возникнет мысли снова применить оружие. Сохранение мира – это главное достижение переговорного процесса за последние десятилетия, подчеркнул Красносельский. К другим новостям. Покровскую улицу в столице перекроют завтра ближе к вечеру. На час с половины пятого до половины шестого. От театра до площади пройдет крестный ход, посвященный Дню семьи, любви и верности. Но запрет на парковку на этом же участке начнет действовать уже с 7 утра. Оставить машины нельзя будет и в Екатерининском парке со стороны ГДК и кинотеатра, уточняет МВД. 200 закладок и ребенок для прикрытия. Столичные оперативники задержали бендерчанку с огромным мастер-кладом. Чтобы никто не заподозрил ее, женщина брала с собой на дело ребенка. Их у закладчицы двое. Сама она привлекалась за употребление. В закладках оказался гашиш в особо крупном размере. Как выяснилось, с мая по июнь она работала курьером в двух наркошопах. За сбыт ей грозит до 20 лет лишения свободы. Продолжаем выпуск. Австрийская бригада арбитров обслужит матч Лиги Европы между Шерифом и Словенским Алюминием. Главным рефери станет 31-летний Арне Сталич. Для него это дебют на международной арене. За системой ВАР тоже будут наблюдать австрийцы. Стартовый матч нашей команды в Еврокубках уже послезавтра. Билеты можно купить на сайте билет ПМР, а также в терминалах Агропромбанка. И о погоде на среду, 8 июля. Ожидается переменная облачность, ветрено. Днем дождь и, возможно, гроза. Ночью 13-15 градусов тепла, днем до +30. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: отвечаю.
1: Чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интер ФМ слушала. Хорошее начало.
2: Каждый будний день с 7 утра на 107.7.

0: 18.17 показывают наши студийные часы. Вечер постепенно приближается, а значит, что уже совсем чуть-чуть, и да настанет новый день. А вот что ждать нам от него завтра, сейчас и расскажем. Завтра синоптики обещают, что будет самый жаркий день на этой неделе и прогнозируют до плюс 31 градуса. Но не беспокойтесь, потому что потом температура снова опустится ниже 30.
1: Ниже 30 градусов обещают в среду уже, в четверг обещают уже 28-29 градусов, даже 25 градусов, пишут некоторые погодные сайты, что на самом деле очень даже хорошо, потому что летом хочется гулять, не хочется сидеть дома, хочется гулять, но гулять, когда на улице плюс 38, как-то не очень комфортно, а вот когда на улице плюс 25, плюс 29 или 30 градусов, то вот в такую погоду гулять просто замечательно. И, кстати, вот завтра пройдет фестиваль в Екатерининском парке, посвященный Дню Семьи, Любви и Верности. А в четверг, 9 июля, футбол здесь, в Тирасполе. Лига Европы плюс 25 градусов. Обещают невероятно комфортная погода для того, чтобы пойти на футбол и поддержать команду. На севере республики обещают завтра 26 градусов. Возможно, пройдет гроза на севере. Ну, а в четверг обещают плюс 23. Тоже вполне комфортная погода для прогулок. Ну и напоминаем, друзья, что футбол в четверг.

У каждого шедевра есть свои скелеты в шкафу. Случайная ошибка, ставшая легендой. Секретный мотив великого шефа и подлинная родина

0: широкий спектр стилей, цветов и текстур, виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеющихся панелей, панелей ПВХ.
1: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор», город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291, второй этаж, напротив Зеленого рынка. Телефон Вайбер 37211-83.
2: Агрофирме требуются люди на сбор черешни в селе Суклея. За справками обращайтесь по телефону 37-01-115 и 779-61-104.
3: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
4: Суперсмартфону супер тариф. Только в IDC при покупке смартфонов Apple или Samsung тариф «Актив» в подарок. Безлимитные минуты и до 100 гигабайт интернет-трафика каждый месяц. Не упустите выгодное предложение во всех центрах связи IDC.

0: Дети всегда на связи.
1: Реклама на Интер ФМ.
2: 18.45 в столице. Вы слушаете радио Интер ФМ. Александр Волков и София Ширсвит провели с вами 4 часа и теперь готовы попрощаться для того, чтобы отправиться по домам.
3: Желаем всем хорошего вечера, отличного настроения. И напоминаем, что встретимся с вами уже завтра. Саша с вами день будет открывать, а вот я закрывать. И всем хорошего дня. Всем пока.

в Тирасполе 19 часов. Здравствуйте. Больше 40 сообщений о подозрительных звонках поступило в МВД сегодня. Аферисты используют самые разные схемы, выдают себя за работников коммунальных и почтовых служб, сотрудников банков или милиции. МВД напоминает, никому нельзя передавать личные данные, банковские реквизиты, коды из СМС. И тем более отдавать большие суммы денег незнакомым людям. Только за июнь было задержано 17 курьеров телефонных мошенников. К другим темам. Мирное урегулирование приднестровского вопроса не входит в планы нынешних властей Молдовы и Евросоюза. Такое мнение высказал парламентарий Вадим Кравчук, комментируя отказ Кишинева подписать декларацию по мирному урегулированию. «Молдову милитаризируют и утверждают, что хотят решить вопрос мирным путем», — сказал Кравчук. Он напомнил про закон о сепаратизме, отсутствие переговоров в формате 5+2. «Диалога практически нет, а если есть, то только для ширмы. Еще раз сказать, что приднестровская сторона не хочет разговаривать», — отметил депутат. Молдова хочет вывести миротворцев из Приднестровья и якобы после этого собирается вести мирный диалог. Но это будет повторение 92-го года, подчеркнул парламентарий. В Кишиневе историческое фото отправки женщин на принудительные работы в нацистскую Германию выдали за фото депортации молдаван в Сибирь. На фоне фейка провели митинг с участием всего руководства страны. Дезинформация попала во все молдавские СМИ. Снимок использовался как фоновое изображение на протяжении всего митинга. Выяснилось, он из Бундесархива. В 1943 году на территории Украины немецкий фотограф снял, как советских женщин увозят на принудительные работы в Германию, по сути, в рабство. К сталинским депортациям снимок отношения не имеет. В самой Германии его периодически используют на выставках, посвященных ужасам фашизма. Продолжаем выпуск. Более 1000 заявлений на поступление уже подали в госуниверситет. Приемная кампания продолжается. Особой популярностью пользуются специальности «Лечебное дело», «Программная инженерия», «Стоматология», а также рекламы и связи с общественностью, рассказали в ВУЗе. Работать приемная кампания будет еще 11 дней. И о погоде на среду, 8 июля. Переменная облачность, ветрено, днем дождь, возможно гроза. Ночью 13-15 градусов, днем до плюс 30. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился
2: сын. Поздравить с днем матери свою.
0: Оленька,
2: маму. Хочу передать привет брат.
3: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
2: Встречайте лето ярко! В магазинах «Башмак Плюс» новая коллекция летней обуви, модных очков, стильных сумок, кошельков и платков. Огромный выбор, самые низкие цены и модные новинки, которые вы не найдете больше нигде. Подарите себе стильное лето! Приходите уже сегодня! Подробности на сайте «Башмак МД».
3: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
4: Агрофирме требуются люди на сбор черешни в селе Суклея. За справками обращайтесь по телефону 37-01-115 и 779-61-104.
5: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящиеся в темноте для самых любимых.
6: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291. Второй этаж, напротив «Зеленого рынка». Телефон «Вайбер» 37-211-83.
7: Жарко? Очень жарко. А у вас дома прохлада, тишина и свежий воздух. Создать такую атмосферу просто с кондиционерами MDV в магазинах электроники Тирает. Профессиональные климатические решения, высокая энергоэффективность и тихая работа. Идеальные условия для дома и офиса всего от 3299 рублей. Тирает. Качество, проверенное временем.
8: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

что боль проходит постепенно. Но прошлое разрядом ожесточенно бьет по венам, говорят. Они, наверное, все знают. Сколько ты не убивай, но любовь не умирает, говорят. Что боль проходит постепенно. Но прошлое разрядом ожесточенно бьет по венам, говорят. Они, наверное, все знают. Сколько ты не убивай, но любовь не умирает.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
2: Букет Молдавии приглашает на работу в свою команду главного агронома, виноградарей, трактористов, инженера-химика, водителей, водителя электропогрузчика, охранников. Мы предлагаем достойную заработную плату, официальное трудоустройство. Справки по телефону 775-96-771.
3: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс – надежный партнер в строительстве.
4: Хотите получить скидку и подарок одновременно? Тогда спешите в Центр климата на акцию «Месяц подарков». До 12 июля делайте любую покупку со скидкой до 7% и участвуйте в ежедневных розыгрышах. Главный приз – инверторный кондиционер «Аэрвита-девятка». Только в Центре климата. Звони 1440.

0: ждем в эксклюзиве.
1: Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63-567.
2: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
3: «Эль-Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеющихся панелей, панелей ПВХ.
4: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль-Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291. Второй этаж напротив «Зеленого рынка». Телефон Viber 37-211-83.
5: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
6: Реклама на Интер-ФМ.

0: Эх, раньше было лучше.
1: Деда, а что было раньше?
2: В вечернем эфире Интерфм узнаем, что было раньше. Корабль или дирижабль, песня Макарена или восьмой сезон Санта-Барбары. Не пропусти.

FM. Bye.

Give it off smiles. Do you spin vinyl?